Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспецстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов.

0: Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Бирт в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг – 70 рублей 90 копеек, евро – 82,72.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 7:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, я приветствую вас. Давайте встречать новый день в отличном настроении, музыкально и весело, как это делаем всегда. Сегодня уже четверг, 28 мая, заканчивается последняя рабочая неделя весны, и следующий понедельник, уже 1 июня, будем отмечать с вами начало летнего сезона. Погода хорошая, чуть спала жара, я надеюсь, вас это радует. Впереди у нас гороскоп, он прозвучит буквально через несколько минут, ну а я желаю вам прекрасного пробуждения.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 28 мая. Овны, сегодня вы можете исправить многое из того, что складывалось не в вашу пользу. Хороший день, чтобы улучшить результаты. Тельцы, сегодня вы будете буквально притягивать удачу. Все будет складываться так, как вы того хотели. Близнецы, насыщенный день со множеством встреч и мелких задач. Для надежности составьте список дел, чтобы ничего не упустить. Раки, позитива будет через край. Не стесняйтесь делиться своей радостью с окружающими. Львы, день спокойствия и размеренной работы. Но безмятежная первая половина дня к вечеру сменится более насыщенным расписанием. Девы, сегодня нужно будет проявить упорство. У вас скопилось много идей, которые нужно довести до ума. Весы, день практичности и стратегических решений. Распределите ресурсы и сделайте запасы на будущее. Скорпионы, будет много аналитической работы. Потребуется максимум внимания и концентрации. Стрельцы, вы управляете ситуацией. Действуйте решительно, пока обстоятельства складываются в вашу пользу. Козероги, удачный день для приобретений. Будет ли это долгожданная покупка, новые знания или полезные контакты, решать вам. Водолеи, ваши планы будут зависеть и от других людей. Придется проявить организаторские способности, чтобы все успеть. Рыбы, не изобретайте велосипед. Пользуйтесь проверенными решениями. Сегодня лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 28 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:32 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать утро четверга в замечательном настроении под нашу любимую музыку. Знаю, что многие слушают меня сейчас из машины по дороге на работу. А вот нейробиологи утверждают, что жидкость вокруг мозга начинает циркулировать активнее при простой ходьбе. Расскажу вам об этом буквально через несколько минут. Возможно, кого-то заставит это сегодня прогуляться пешком. Будьте активны и здоровы, ну и оставайтесь в компании любимой музыки на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать.

0: 7:43 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Как обычно, встречаем утро в хорошем настроении. Я вот получила дополнительный заряд бодрости, припарковалась чуть дальше, чем обычно, и пришлось немного прогуляться. Почувствовала на себе, что перезагрузить мозг после сна или утомительной работы можно с помощью обычной ходьбы. Решила узнать, как это работает, и вот что говорят нейробиологи. Они объясняют это на уровне механики. Когда мы шагаем, работают мышцы живота, давление в теле меняется, и эта волна передается вверх к позвоночнику и черепу. В результате жидкости вокруг мозга начинают циркулировать активнее, поэтому наше сознание очищается, и нам становится легче работать. В общем, такое пешеходное движение помогает организму поддерживать нормальный обмен жидкостей. Все это дает общее ощущение ясности после прогулки. Так что после 20-30 минут ходьбы голова становится свежее не только из-за смены обстановки. Тело буквально помогает мозгу выйти из режима застоя. Если есть возможность, отправляйтесь сегодня на работу пешком или прогуляйтесь в рабочий перерыв. Погода хорошая, желаю всем активного и продуктивного дня.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России возникла проблема с так называемыми ряжеными ветеранами спецоперации. Об этом заявили в общественной палате. Ее представители пояснили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают большое количество орденов и медалей, которые имеют сходство с государственными. И в это же время маркетплейсы продают копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно, и в результате такие ряженые ветераны читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. Проблема будет усугубляться, считают в общественной палате. Новые зоны запрета для СИМ появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июле установят еще на 6 улицах города. Об этом сообщили в мэрии. Электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина на участке от Бажова до Кузнечной, а также на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты, но и на все остальные СИМ – это сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация города заключила контракт на масштабное благоустройство участка между проспектом Ленина и улицей Малышева. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Общая стоимость контракта составляет около 500 000 рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. За 2025 год ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов выросло на 3% до 2 миллионов 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов постоянные. Это те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа за год вырос с 21 до 27 000 рублей, пишут ведомости. Допуск мотоциклов на автобусные полосы снизит уровень ДТП, заявили в Госдуме. Ранее инициативу озвучивал федеральный Минтранс. Парламентарии напомнили, что полоса для общественного транспорта нередко свободна, что более безопасно с учетом ее ширины. Байкеры смогут ехать там, не лавируя в потоке между машинами. По мнению парламентариев, это снизит риски дорожных аварий с участием мотоциклов, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Все включено, шоу «Радио лето».
4: Восемь часов 11 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше утро на радио «Лето». Я желаю вам прекрасного настроения и спешу напомнить, что завершается весенний период календаря. Буквально через несколько дней мы будем приветствовать лето, хотя, конечно, погода чуть раньше нас уже избаловала, чем календарь. Надеюсь, весна у вас была продуктивной и насыщенно яркой на события, а лето пусть будет еще более запоминающимся в хорошем плане. В этом часе мы разыграем подарки в игре «Не шведский стол». Это будет сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джо». Тоже незабываемым час сделаем обязательно. Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Желаю всем доброго утра и зеленых сигналов светофора.
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:18 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 28 мая – день пофигиста, но не спешите расслабляться. Праздник, конечно, не требует никакой специальной подготовки, но он не про лень и безразличие, а про здоровую способность не переживать из-за мелочей. Иногда можно просто отпустить то, что вы не можете контролировать, и сохранять спокойствие, пока другие паникуют. Психологи, кстати, одобряют вот такой здоровый пофигизм. Он снижает уровень стресса и продлевает жизнь. Серьезный повод, который нельзя обойти вниманием – Международный день защиты женского здоровья. О здоровье, конечно, нужно заботиться всегда, а праздник лишь напоминает, что такая забота не роскошь, а базовое право. Женскую тему продолжит день брюнеток. Поздравляем темноволосых красавиц. Исследования ученых показывают, что брюнеток чаще воспринимают как надежных и серьезных, хотя я уверена, что у них, у нас точнее, гораздо больше достоинств. Кулинарный повод на сегодня – день рождения майонеза. Многие справедливо считают его королем соусов. Сегодня можно приготовить любимое блюдо с этой заправкой или хотя бы бутерброд с майонезом себе позволить. 28 мая отмечается несколько профессиональных праздников. Поздравляем пограничников, всех, кто доблестно охраняет рубежи нашей Родины. Также сегодня праздник у специалистов негабаритных грузоперевозок. Звучит мудрено, но если по-простому, то эти люди помогают нам перевозить то, что не укладывается в стандарты и рамки. Объекты крупных размеров и весом в сотни тонн, например. Фразу «это не влезет» они принимают как вызов. Следующие профессиональные герои дня – специалисты по поисковой оптимизации, или, как в народе говорят, SEO-шники. Это благодаря им мы получаем в поисковой выдаче те или иные сайты и удовлетворяем свои любопытствующие запросы. Вот такая праздничная картина у нас на сегодня, 28 мая. Ну а впереди много любимой музыки и, конечно, рубрика «Слово дня» через несколько минут от моей коллеги Кати Савельевой. Будем, как всегда, расширять словарный запас.
1: Все включено, Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее корни не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Настало время, когда радио «Лето» дарит подарки. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы получить этот подарок, вам, как всегда, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Звоните первым, отвечайте правильно и получайте сертификат в пиццерию. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Алена.
0: Алена, это игра «Не шведский стол» на радио «Лето». Вы смогли дозвониться первой. Я вас уже с этим поздравляю. Полпути сделано. По дороге к победе. Сегодня день рождения майонез отмечает. Ну и мы, как майонезная буквально столица уральская, да, конечно же, тоже празднуем этот праздник. Скажите, вы вообще любитель или вы на стороне сметаны?
1: Ну нет, любим. У меня муж фанат майонеза.
0: Ну вот какие блюда ваши любимые вот с добавлением майонеза вы едите?
1: Пельмешки, окрошка.
0: Мне кажется, хватит. Там уже вот, ну все, люди просто слюной избрызгались и сейчас желают всем приятного аппетита, я так думаю. Ален, давайте переходить тогда к вопросу. Он тоже, конечно же, будет связан с майонезом. Готовы отвечать?
1: Готова.
0: Помимо кулинарных достоинств, майонез может применяться в быту. Для чего? И варианты ответа. Для удаления пятен, для устранения засоров или вместо клея?
1: Для пятен. Я делала так.
0: Совершенно верно. Благодаря своему составу, который включает масло и другие компоненты, он способен растворять и удалять загрязнения. Алена, я вас поздравляю. Вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: О, спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю привет своей семье.
0: Вот так коротко Алена передала привет. И я вас еще раз поздравляю. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Поэтому завтра у вас тоже появится шанс выиграть подарок от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Количество отмененных авиарейсов в России в этом году выросло в 4 раза. Как пишет «Коммерсант», с января авиакомпании стали в 2 раза чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще отменять. Практику отмен в отрасли объясняют тем, что перевозчики активно переделывают расписание и пытаются объединить рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. В это же время в федеральном Минтрансе утверждают, что расходы из-за введенных планов ковер не превышают 1% от трат перевозчиков. Заместитель директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров задержан. Топ-менеджера обвиняют в крупной растрате. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на информацию РБК. Накануне московский суд арестовал Дмитрия Семизорова до 26 июля. По версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов. Топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге. Как сообщили в ГАИ Свердловской области, в среду рейд провели в железнодорожном районе. Среди представителей служб такси искали сотрудников-нелегалов. Основными нарушениями стало отсутствие путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Другие нарушения касались использования ремней безопасности, а также наличия полиса ОСАГО. Об этом пишет КП Екатеринбург. Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч в соответствии с решением суда. Об этом в соцсетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что речь идет об иске о защите чести и достоинства. Летом 2024-го вышло интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию самой Мизулиной, напоминает РБК. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным остается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. Еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Суперхит. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
4: 9:11 в Екатеринбурге. Мы продолжаем наше прекрасное утро на радио «Лето». Меня зовут Романа. Я приветствую вас в этот замечательный четверг, который мы встречаем вместе с вами под нашу любимую музыку. Впереди у нас гороскоп. Он прозвучит буквально через несколько минут. Мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну и по традиции, независимо от местоположения звезд, желаю, чтобы этот день прошел продуктивно, ярко и насыщенно приятными событиями.
3: Включено шоу.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 28 мая. Овны, сегодня вы можете исправить многое из того, что складывалось не в вашу пользу. Хороший день, чтобы улучшить результаты. Тельцы, сегодня вы будете буквально притягивать удачу. Все будет складываться так, как вы того хотели. Близнецы, насыщенный день со множеством встреч и мелких задач. Для надежности составьте список дел, чтобы ничего не упустить. Раки, позитива будет через край. Не стесняйтесь делиться своей радостью с окружающими. Львы, день спокойствия и размеренной работы. Но безмятежная первая половина дня к вечеру сменится более насыщенным расписанием. Девы, сегодня нужно будет проявить упорство. У вас скопилось много идей, которые нужно довести до ума. Весы, день практичности и стратегических решений. Распределите ресурсы и сделайте запасы на будущее. Скорпионы, будет много аналитической работы. Потребуется максимум внимания и концентрации. Стрельцы, вы управляете ситуацией. Действуйте решительно, пока обстоятельства складываются в вашу пользу. Козероги, удачный день для приобретений. Будет ли это долгожданная покупка, новые знания или полезные контакты, решать вам. Водолеи, ваши планы будут зависеть и от других людей. Придется проявить организаторские способности, чтобы все успеть. Рыбы, не изобретайте велосипед. Пользуйтесь проверенными решениями. Сегодня лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 28 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
9: Ты

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии равнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:40 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Продолжаем наше бодрое утро, а я продолжаю коллекционировать советы, которые повышают уверенность и обеспечивают хорошее настроение. Ученые недавно провели масштабное исследование, проанализировав данные 60 тысяч респондентов из 123 стран и выявили три фактора, которые напрямую влияют на наше психологическое благополучие. Вот на что нужно обратить внимание, чтобы быть более счастливыми. Во-первых, не нужно переживать по поводу самореализации, пока вы не создали финансовую подушку безопасности. Грубо говоря, сначала нужно обеспечить некую стабильность, а потом уже удовлетворять амбиции. Нас часто поощряют идти на риск, менять профессию, открывать свой бизнес и постоянно повышать уровень в жизни, в то время как потребности, связанные с безопасностью, в том числе финансовой, остаются незыблемой психологической основой. Во-вторых, рекомендуется регулярно поддерживать общение с другими людьми. Человек все-таки существо социальное. В-третьих, не стоит переживать из-за комментариев в соцсетях. Потребность в уважении и признании – важная штука, но не нужно привязывать свою самооценку к нестабильным внешним показателям, например, лайкам в соцсетях, продвижению по службе или даже внешнему виду. Вот такие простые, казалось бы, вещи, но мы часто о них забываем. Еще раз желаю всем продуктивного, позитивного и уверенного в себе дня.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Дмитрий Семизоров задержан. Топ-менеджера обвиняют в крупной растрате. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на информацию РБК. Накануне московский суд арестовал Дмитрия Семизорова до 26 июля. По версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов. Топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге. Как сообщили в ГАИ Свердловской области, в среду рейд провели в железнодорожном районе. Среди представителей служб такси искали сотрудников-нелегалов. Основными нарушениями стало отсутствие путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Другие нарушения касались использования ремней безопасности, а также наличия полиса ОСАГО. Об этом пишет КП Екатеринбург. Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч в соответствии с решением суда. Об этом в соцсетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что речь идет об иске о защите чести и достоинства. Летом 2024-го вышло интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию самой Мизулиной, напоминает РБК. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным остается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. Еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 16, плюс 18 градусов.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуголэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуголэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Я приветствую вас. Меня зовут Романа. Мы, как всегда, встречаем утро четверга в отличном настроении под нашу любимую музыку на радио «Лето». На улице благодаря погоде стало немного свежее. Знаю, что многих это радует. Можно всеми силами сосредоточиться на рабочих процессах и завершить их к выходным точно успеть. А я напомню, что это последняя рабочая неделя весны, поэтому нужно немного поднапрячься, чтобы лето провести, ну, хотя бы в полноги, если у вас есть такая возможность. Ну, а радио «Лето» шагает в полную ногу и всегда рада приветствовать вас на 98,9 FM. В любое время года у нас всегда тепло. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Я снова приветствую всех, меня зовут Роман, и мы продолжаем встречать это замечательное утро в компании нашей любимой музыки и не только. Сегодня весь мир отмечает неофициальный праздник женщин, которые имеют темные волосы, день брюнеток. Их считают таковыми красотками, соблазнительницами и карьеристками. Стереотипных мнений о брюнетах предостаточно даже в 21 веке, несмотря на многочисленные подвиги разрушителей мифов. Ну и мы тоже можем разрушить несколько мифов, узнав немного больше интересного о брюнетках в рубрике «Три в одном» буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про брюнеток. Само слово «брюнетка» произошло от французского слова «брун» – коричневый. Пожалуй, самый известный факт о брюнетках – это то, что их больше, чем блондинок. Темные оттенки волос от коричневого до цвета вороного крыла встречаются у представителей всех рас и национальностей. Черный цвет волос – это доминантный, то есть подавляющий признак. То есть у мамы брюнетки и папы блондина, вероятнее всего, родятся темноволосые дети. За темный цвет волос отвечает пигмент эумеланин. Из-за его высокой концентрации волосы становятся более плотными. Исследования показали, что темные волосы толще и крепче, чем светлые. А благодаря высокому содержанию этого эумеланина они кажутся более блестящими и объемными. Именно поэтому брюнеток часто приглашают в рекламные съемки. Темные волосы выглядят дорого и эффектно. Психологи утверждают, что брюнетки более серьезно относятся к жизненным ситуациям, чем блондинки. Даже визуально люди воспринимают их как надежных в человеческом и рабочем плане. Однако из-за этого темноволосые девушки гораздо чаще блондинок впадают в депрессию и меланхолию. Но сила брюнеток подарила им прочную выносливость, за счет чего у них крепче иммунитет, и они гораздо реже болеют. Кроме того, брюнетки, как давным-давно доказано, седеют гораздо медленнее женщин с другим цветом волос. Серебристый пигмент на их волосах выделяется гораздо медленнее, чем у блондинок. Поэтому процесс изменения оттенка занимает от 10 до 15 лет. Вот такие интересные факты мы сегодня узнали о девушках с темными волосами. Всех брюнеток поздравляю с их днем. Сегодня, 28 мая, отмечаем День брюнеток. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Меня зовут Романа, это было все включено шоу. Я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне этим утром. Уже завтра будем встречать пятницу и готовиться к последним весенним выходным. Пусть погода способствует вашей продуктивности на работе сегодня, ну и романтическому настроению вечером. Надеюсь, вам хватит сил и времени, чтобы провести их с любимыми. Далее в компанию вам сегодня составит Вадим Белов. Я прощаюсь, до завтра.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России существенно снизился. По данным Reuters, в мае импорт Urals в Турцию составил 161 тысячу баррелей в день. Это на 15% меньше, чем зимой и весной этого года. А в прошлом мае Россия поставляла в Турцию 302 тысячи баррелей ежедневно. Эксперты предполагают, что Турция привыкла к дешевой нефти из России и оказалась не готова к повышению цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В это же время спрос на российскую нефть в Азии увеличился, особенно в Индии, и закупки со стороны Азии тоже отражаются на объеме поставок из России в Турцию. Активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва снова изъяты в доход государства. Ленинский районный суд в среду удовлетворил

0: брать колеи. Работы идут с 1 по 5 километр, начиная от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости следить за временными знаками. Часть квартир в новостройках предложили отдавать на социальное жилье. Инициативу озвучил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Инициатива поможет решать в том числе демографическую проблему. В качестве примера в Госдуме привели Францию, где на социальное жилье отводится 20% новой недвижимости. В качестве аргумента в парламенте также приводят российскую статистику, согласно которой в новостройках после отмены льготной ипотеки выкуплено только около трети квартир. Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям. Сооружение высотой более 6 метров за 9 месяцев вручную возвели добровольцы. В работе они использовали каменные орудия, а кроме дерева для строительства задействовали также смесь мела, воды и соломы. Копия зала идеально ориентирована на зимнее солнцестояние. Археологи предполагают, что оригинальному такому же залу около 4500 лет и в нем могли проводить ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
1: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 17-19.
2: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: фабрики ООО «Медицинский центр «Шанс». Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Лето», и с этой минуты я, Вадим Белов, присоединяюсь к вам на ближайшие 5 часов. Привет, друзья! Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Я желаю вам сегодня поменьше суеты, побольше удовольствий и ярких хитов на «Радио Лето». Так, кто у нас на очереди? Сама Ира Дубцова.

Дмитрий Маликов только что на радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Вадим Белов, и знаете, здорово, что вы с нами сегодня. Скоро вместе послушаем Филатова и Кэроса, братьев Гримм, а еще елку, и мою эфирную коллегу Катю Савельеву тоже услышим через 10 минут. Сейчас она полным ходом готовит программу «Слово дня», где помогает вам расширить словарный запас. Это надо послушать.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее кора не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Классные, как всегда, это «Градусы» на радио «Лето». И дальше в нашем эфире море, музыки и ничего лишнего. Услышим А-студио, а еще Зиверт и раньше всех «Делайте громче» проект «Винтаж». И на 98.9 FM, и на радио «Лето» fm.ru.

0: Екатеринбурге. Полдень. Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Новости.
1: Здравствуйте. Количество отмененных авиарейсов в России в этом году выросло в 4 раза. Как пишет «Коммерсант», с января авиакомпании стали в 2 раза чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще отменять. Практику отмен в отрасли объясняют тем, что перевозчики активно переделывают расписание и пытаются объединить рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. В это же время в федеральном Минтрансе утверждают, что расходы из-за введенных планов ковер не превышают 1% от трат перевозчиков. Заместитель директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров задержан. Топ-менеджера обвиняют в крупной растрате. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на информацию РБК. Накануне московский суд арестовал Дмитрия Семизорова до 26 июля. По версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов. Топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге.

0: сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что речь идет об иске о защите чести и достоинства. Летом 2024-го вышло интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию самой Мизулиной, напоминает РБК. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным остается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. Еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 17-19.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. Как дела у лучших слушателей на свете? Для вас при любой погоде яркие, любимые наши хиты. Сегодня, завтра и всегда. И на очереди на Радио Лето Бахти и Туркен.

0: какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. Это Ева Польна и гости из будущего только что на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Ираклий, Звери, Ольга Серябкина и многие другие. И по традиции через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии равнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

душевный и уютный и очень теплый хит из прошлого. Это незабываемая Жанна Фриске в самый разгар четверга на радио «Лето» 98.9 FM. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Проводим эту неделю вместе на одной волне. Завершаем весну потихоньку, ждем лето, планируем выходные и слушаем ваши любимые хиты. Дальше от команды Ума Турман, группы «Рефлекс», от «Бурито» и всех остальных. Екатеринбург, молодец, что слушаешь радио «Лето».

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды.

0: версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов, топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге. Как сообщили в ГАИ Свердловской области, в среду рейд провели в железнодорожном районе. Среди представителей служб такси искали сотрудников-нелегалов. Основными нарушениями стало отсутствие путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Другие нарушения касались использования ремней безопасности, а также наличия полиса ОСАГО. Об этом пишет КП Екатеринбург. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией либо ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовывать при несогласии местного населения. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. И завершая думскую тему, более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партий в Госдуме. Исследование провела компания «Институт социального маркетинга». Ожидающие перемен хотели бы, чтобы в работе партийцев нашли отражение темы борьбы с блокировками в интернете, противодействия домашнему насилию, а также поддержки малого бизнеса и самозанятых. Обзор исследования публикует «Коммерсант». Напомню, выборы в Госдуму в России состоятся в сентябре. Официальный доллар на сегодня 70.90, а евро 82.72.
1: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 17-19.
2: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
0: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
0: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Доброго дня, Екатеринбург! Вы слушаете радио «Лето», и по-прежнему здесь, в вашей компании, я, Вадим Белов. Как ваш четверг? До выходных полтора дня, и пусть время на работе летит незаметно. А для этого делайте громче яркие, любимые наши хиты на радио «Лето». И на очереди у нас дискотека «Авария» и Кристина Орбакайте.

0: Это супер-классный Ваня Дмитриенко, только что на радио «Лето». И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Желаю вкусного обеда под наши хиты. Кого послушаем дальше на 98.9 FM? Анну Асти, Хай-Фай, Кайо и многих других, кому всегда хочется подпевать. Радио «Лето» желает отличного дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Обед в самом разгаре, и только что на радио «Лето» 98.9 FM Денис Клявер и диджей Демиксер. Кстати, друзья, как будет свободная минута, заходите в гости в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького, интересного и полезного появилось в нашем эфире. Ну а мы в это время подыграем вам лучшими хитами от Иры Дубцовой, а еще от команды «Руки вверх». И прямо сейчас на «Радио Лето» ловите Юлю Савичеву.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой. По данным представителей кибербезопасности, 8 из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа в среднем до 15-20 миллионов. Злоумышленники заинтересованы в гарантированном получении денег, а не в затяжных переговорах, пишут ведомости. В Кольцово прошли учения, по легенде которых в Екатеринбург на самолете прилетел пассажир с симптомами опасного инфекционного заболевания. В аэропорту заметили медиков в защитных костюмах. Они поднялись на борт самолета, изолировали больного, после чего провели мероприятие по ликвидации очага инфекции. Фото учений публикует портал Е1. Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие

0: авторами инициативы стали депутаты от КПРФ, норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией или ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовать при несогласии местных жителей. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы психологов, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовой отчетности этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминаний онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20%. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 17-19.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Начало третьего, вы слушаете «Радио Лето», и мы продолжаем наполнять ваш четверг яркими хитами. И на 98.9 FM, и на нашем сайте radioleto.fm.ru. Дальше вас ждет пицца, и до 16 здесь, на «Радио Лето», с вами я, Вадим Белов. Легкого дня и скорейшего завершения рабочей недели.

0: Это была единственная и неповторимая Монокини на радио «Лето». Как настроение, друзья? Нам есть чем поднять его на нужную позитивную высоту. Вашей любимой музыкой нон-стоп. Так, кто у нас на подходе? Добро, а еще Ани Лорак, Влад Соколовский и другие. И дальше их яркие хиты будут играть для вас на радио «Лето». Приятного дня, друзья, и только на позитиве.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Лето на максималках. Это была незабываемая Жанна Фриске и отличный хит, которому подпевал весь Екатеринбург, и я тоже. Вот поэтому мы вместе на одной волне. И вот кто дальше будет радовать вас здесь на 98.9 FM. Люся Чеботина, братья Гримм, две Маши и кое-кто еще. Вот оно какое наше лето. Лето — это хорошо.
1: Радио «Лето». Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой. По данным представителей кибербезопасности, 8 из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа в среднем до 15-20 миллионов. Злоумышленники заинтересованы в гарантированном получении денег, а не в затяжных переговорах, пишут ведомости. В Кольцово прошли учения, по легенде которых в Екатеринбург на самолете прилетел пассажир с симптомами опасного инфекционного заболевания. В аэропорту заметили медиков в защитных костюмах. Они поднялись на борт самолета, изолировали больного, после чего провели мероприятие по ликвидации очага инфекции. Фото учений публикует портал Е1. Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие более 12,5 миллионов россиян. Лидеры – Краснодарский край, Башкортостан и Свердловская область. Голосование проходит до 12 июня в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать свой выбор можно на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров, которые работают в торговых центрах, напомнили в региональном департаменте информполитики. Территории, набравшие больше всего голосов, благоустроят в следующем году. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией или ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовать при несогласии местных жителей. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы психологов, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых

0: 11-13 тепла, днем плюс 17-19.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Большой привет, друзья! Радио «Лето» желает вам доброго дня и удачи в делах под хиты, которые хочется слушать на повторе. На горизонте у нас Александр Панайотов и многие другие, ну а прямо сейчас на радио «Лето» очаровательная Нюша.

Ну что тут скажешь, он мастер своего дела. Это Александр Панайотов украшал четверг на радио «Лето». Какие у вас планы на вторую половину дня? Удачи вам, позитива, тепла и отличного настроения. Ну а моя коллега Катя Савельева сейчас полным ходом готовится пополнить наш с вами словарный запас, чтобы речь была грамотной и интересной. Итак, слушайте «Слово дня» на радио «Лето» уже через 10 минут, а пока для вас Дима Билан, Ума Турман и группа «Серебро».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее корни не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение, растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Только что на радио «Лето» Владимир Пресняков, и под его музыку будем прощаться до нашей любимой пятницы. От меня, Вадима Белова, вам спасибо за компанию и в придачу Ева Польна. Ну а на горизонте приятный вечер с нашей Катей Савельевой. Всем счастливо, до завтра, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Заявление о семи основах дружбы двух народов подписали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о том, что представляют собой эти основы. Это общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, а также образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. «Совместный взгляд в будущее», сказал Ушаков, пишет РБК. В МИД России вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков националиста Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Мельник был одним из лидеров организации украинских националистов, запрещенной в России и признанной экстремистской. По словам Марии Захаровой, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников, пишет «Коммерсант». В Нижнем Тагиле вынесен приговор подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, 15-летнему подростку назначили наказание в виде 6 лет и 4 месяцев в колонии, еще один год ограничения свободы. С осужденного и его законного представителя также взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1, и отмечает, что обвиняемый вину не признал и не раскаялся. Ремонт на Кольцовском тракте планируют завершить до 10 июня. Об этом порталу Е1 сообщили в управлении автодорог региона. Сейчас на Кольцовском тракте поочередно идет снятие старого асфальта, чтобы убрать колеи. Работы идут с 1 по 5 километры от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости снижать скорость. В центре Екатеринбурга сегодня затопило подземный переход на развязке улиц Малышева и Вайнера. Об этом сообщает издание «Федералпресс», ссылаясь на горожан. Вода поступала из закрытой стальной двери в переходе. Там расположены технические помещения. Информацию подтвердили в администрации города и заверили в том, что на место ЧП оперативно выехала ремонтная бригада водоканала. Специалисты устраняют затопление, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 17, плюс 19.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Всем, кто слушает Радио Лето, большой привет! Меня зовут Катя Савельева, и вот мы опять вместе с настроением лета и хорошей, как обычно, музыкой. Прямо сейчас с нами будет Мари Краймбрер и ее «Амора». Это песня о любви, которую иногда нужно отпустить, чтобы снова почувствовать ее. Здесь море — это, знаете, не просто пейзаж, а место внутреннего спокойствия. Как же сразу захотелось куда-то на берег. Еще 4 часа мы с вами на одной волне. Наши яркие, любимые хиты, теплый вечер впереди и правильное настроение уже близко. «Оскар» тоже скоро. Слушай, между мной и тобой тоже скоро на Радио Лето.

Кстати, между нами, вы знали, что минимально обработанные продукты помогают худеть почти вдвое быстрее? Но вдруг именно к лету вам хочется почувствовать легкость? Без каких-то жестких ограничений и бесконечных диет. В рубрике «Вкус жизни» расскажу подробнее. Это уже через 10 минут, но пока послушаем вместе Ирину Тупцову, Юлю Савичеву и дуэт Гузель Хасановой и Стаса Пьехи. «Темная полоса». Скоро на радио «Лето» станет ярче и светлее.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии равнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Ну а «Радио Лето» зажигает для вас целых 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Бандерас», «Руки вверх» и «Градусы» ждут вас дальше. Ну а что касается песни «С первого взгляда», Ани Лорак говорит, что эта песня для нее очень личная. Чувство «С первого взгляда» в ее жизни – это абсолютно нормальная история, когда еще вроде ничего не произошло, а внутри уже будто все решилось. Бывало с вами такое? Если нет, пусть обязательно случится. А мы услышимся уже через полчаса. Здесь Катя Савельева. Всем прекрасного продолжения четверга.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Заявление о 7 основах дружбы двух народов подписали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о том, что представляют собой эти основы. Это общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, а также образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. «Совместный взгляд в будущее», сказал Ушаков, пишет РБК. В МИД России вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков националиста Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Мельник был одним из лидеров организации украинских националистов, запрещенной в России и признанной экстремистской. По словам Марии Захаровой, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников, пишет «Коммерсант». В Нижнем Тагиле вынесен приговор подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, 15-летнему подростку назначили наказание в виде 6 лет и 4 месяцев в колонии, еще один год ограничения свободы. С осужденного и его законного представителя также взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1, и отмечает, что обвиняемый вину не признал и не раскаялся. Ремонт на Кольцовском тракте планируют завершить до 10 июня. Об этом порталу Е1 сообщили в управлении автодорог региона. Сейчас на Кольцовском тракте поочередно идет снятие старого асфальта, чтобы убрать колеи. Работы идут с 1 по 5 километры от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости снижать скорость. В центре Екатеринбурга сегодня затопило подземный переход на развязке улиц Малышева и Вайнера. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс», ссылаясь на горожан. Вода поступала из закрытой стальной двери в переходе. Там расположены технические помещения. Информацию подтвердили в администрации города и заверили в том, что на место ЧП оперативно выехала ремонтная бригада водоканала. Специалисты устраняют затопление, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, а днем будет плюс 17, плюс 19.
3: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новочасное радио «Лето» как новая попытка все начать, но легче, ярче и смелее. Продолжаем. Здесь Катя Савельева. И знаете, иногда лучшее лекарство от грусти – это любимая музыка, бодрый шаг по городу нашему любимому Екатеринбургу и красная помада. Ну, а если вы девушка, даже если идешь просто за кофе, потому что настроение, как и лето, иногда начинается с деталей. Меня зовут Катя Савельева. Прямо сейчас вместе с Полиной Гагариной предлагаю не грустить и двигаться дальше. Только яркие, любимые наши хиты слушаем с вами дальше. Прямо по

проект «Мохито» на радио «Лето». И правда, в жизни случается всякое. Например, в Новой Зеландии Porsche Cayenne 2011 года взяли и превратили в пикап. Дизель, пробег больше 200 тысяч. И говорят, что на переделку и легализацию владелец потратил даже больше, чем теперь за нее просит. Вот это любовь к машине, когда просто продать скучно, а сделать грузовик из Porsche, ну, вот пожалуйста. Продолжаем слушать яркие любимые наши хиты. И дальше у нас с вами Люся Чеботина, группа Hi-Fi и «Серебро». Между нами любовь. Останемся вместе на радио «Лето» здесь, между нами. Всегда тепло.

Красивая песня от группы «Серебро» сопровождает нас с вами прямо сейчас. Ну а в автомобильном мире сегодня тоже красиво, потому что старую «Феррари» тут некоторые взяли и превратили в настоящий рестомобиль с карбоновым кузовом и мотором почти на 400 лошадиных сил. Классический силуэт, конечно, у него остался, а вот характер стал еще злее, можно сказать, и быстрее. Ну а всем, кто сейчас за рулем, отдельный привет, вечер уже наступает. Пробки, конечно, тоже подтягиваются вместе с ним, но хорошая музыка, как известно, едет быстрее любого потока, и с ней, конечно, комфортнее. Вик Дайнеко у нас прямо сейчас. Фильм «Не о любви». Нюша и Владимир Пресняков тоже будут очень скоро.

Слушая тишину, это был Владимир Пресняков на радио «Лето». Очень символично всем, кто служил и служит в пограничных войсках. Привет, уважение и спасибо. Друзья, сегодня этот день, день пограничника, день людей, которые умеют слушать тишину особенно внимательно и первыми встречать любой рассвет, новый рассвет нашей страны. Дальше на радио «Лето» мы слушаем с вами еще больше ярких любимых наших хитов. Без перерывов на рекламу и разговоры не отвлекаемся ни от дороги, ни от важных дел, которые нам нужно успеть завершить тем, кого совсем скоро в 6 вечера закончится рабочий день. Валерия с нами. Блестящая елка, значит, будет солнечно и тепло.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей и фруктов из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, сообщает Россельхознадзор. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции. По данным информсистемы ведомства, много овощей и фруктов поставляют армянские участники с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, пишет «Москва-24». Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. Завтра, 29 мая, ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду, и Росгидромет, и уральские синоптики обещают в пятницу и в выходные по ночам примерно 11-13 тепла в Екатеринбурге, днем от плюс 15 до плюс 20, но в субботу днем всего плюс 16 градусов. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебные заведения укомплектованы специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна смогла свободно проехать, движение будет ограничено с полудня на проспекте Космонавтов, от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Фестиваль движения пройдет с 5 по 7 июня. В эти дни в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер ленты Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист первый богатырь» и другим. По словам режиссера, фильм «Незнайка» будет не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения на языке сказки и юмора. Также он отмечает, что создавать такое кино невероятно интересно, но и трудно, и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высокие. Картина выйдет в прокат 1 января 2028 года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала. Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит. Суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуголэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуголэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Добрый вечер, Екатеринбург. Мы по-прежнему с тобой на одной волне. Я Катя Савельева, и едем мы с вами дальше. Кстати, я подумала, что иногда артистам драма просто необходима. Вот как топливо для новых песен, сильных эмоций и таких проникновенных строчек. У нас певица Слава, которая умеет проживать все очень громко. Уже через несколько секунд на радио «Лето» встречаем песню про ту самую подругу, которая однажды заслужила от нее черную метку. Ну а вашему авто и настроению тоже поддадим энергии, только с плюсом, конечно. Слушаем дальше группу.

0: Следом за группой «Не пара» у нас в эфире МОД, Анна Асти, во всей красе Юлия Савичева, во всей своей естественности. Ну а я, Катя Савельева, конечно, не полиглот, но кое-что благодаря рубрике «Слово дня» для себя и для вас открываю каждый буквально день. Вот, например, через 10 минут мы узнаем, что такое «вандейка». Спойлер, слово устаревшее, красивое, но с цветочным настроением. Услышимся скоро, расскажу все подробности зеленого света всем, кто взял нас с собой в дорогу.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
6: Я светильники.
9: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
9: Я все.
6: И я.
9: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее корни не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Но вы для нас тоже важны и очень нужны, поэтому привет всем, кто слушает нас и на расстоянии, и в столице, родном Екатеринбурге, и в умных колонках, конечно, приятно знать, что вы с нами на одной волне. Дальше у нас 20 минут музыки в режиме нон-стоп. Погода у нас, конечно, дамочка капризная, но с нашей яркой музыкой мы никогда не замерзнем и не заскучаем. Юлианна Караулова не даст нам это сделать. А еще группа Иванушки Интернешнл, Винтаж и Ирина Дубцова ждут вас дальше. На радио «Лето», где тепло 24/7.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Детей в России, возможно, будут брать на работу с 12 лет. С предложением выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. По ее словам, у большинства столичных подростков именно в этом возрасте появляется желание работать летом, чтобы получить копеечку, цитирует омбудсмена РИА Новости. По ее словам, необходимо менять федеральный трудовой закон, потому что разговоры с подростками показывают, что почти все они хотят летом работать. Сейчас в России легкий труд детей во время каникул допускается с 14 лет при наличии письма. Письменного согласия одного из родителей с 15 лет по согласию самого подростка. В Госдуме предложили ввести добровольные профилактические оценки для бизнеса. Предложение направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Мера позволит предпринимателям заранее выявлять и исправлять нарушения, а также снизит страх перед обращением в контролирующие органы, говорят авторы инициативы, представители партии «Новые люди». По их словам, многие бизнесмены хотели бы заранее проверить, соблюдают ли они обязательные требования и исправить возможные нарушения до проведения контроля. Также в письме отмечается, что обращение в контроль орган за профилактической помощью бизнес не всегда воспринимает как безопасный и понятный механизм. В Свердловской области похолодает, местами до плюс 1 градуса. В ближайшее время пройдут ливни и грозы. Об этом сообщает Уралгидромет. Ночью температура опустится до плюс 8, плюс 13. В горах и низинах до плюс 3. Завтра днем потеплеет до плюс 21. В субботу 30 мая похолодает сильнее всего. Будет облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер будет порывистым. Ночью до плюс 6 градусов. На юго-западе области до плюс 1. Днем потеплеет до плюс 17. В воскресенье теплее всего будет на востоке области. Там до плюс 26. В Екатеринбурге в воскресенье всего плюс 20, пишет «Комсомольская правда». Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Вылеты из Екатеринбурга запланированы ежедневно с понедельника по воскресенье. Дополнительные рейсы добавятся также по пятницам. Обратные рейсы будут ночными по субботам и воскресеньям. Тбилиси, столица Грузии, остается одним из наиболее популярных зарубежных направлений, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в России растет спрос на приключенческий туризм, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России АТОР. Туристы хотят эмоций, природы и движения. Однако не всегда готовы к серьезным физнагрузкам. Поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным формам. Стал более массовым горный туризм. В горы отправляются даже семьями с детьми, а также пары и туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок, пояснили в

0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Друзья, вы продолжаете слушать «Радио Лето». Рабочий день, как маленький спектакль, сегодня уже для многих, наверное, завершается. Роль, конечно, отыграна, а эмоции слишком, знаете, яркие. Можно перенести и на завтра. У нас здесь Полина Гагарина. Спектакль окончен через секунды. Кстати, победительница «Фабрики звезд 2» призналась недавно, что никакие звания ей вовсе не нужны. Главное, чтобы песни продолжали находить отклик у людей. Добрый вечер всем, кто с нами. Целый час я, Катя Савельева. Все еще здесь, на 98,9. FM, и везде, где вы нас нашли, на радио letofm.ru. Проект «Тестостерон» тоже будет с нами наедине уже скоро.

0: Что ж, название «Тестостерон», мне кажется, говорит само за себя. А наедине звучит особенно соблазнительно именно вечером. Летнее настроение по-прежнему ловим вместе. И если вам вдруг интересно, друзья, почему слабо обработанные продукты, в частности овощи, помогают становиться стройнее и быстрее, через 10 минут я все вам подробненько об этом расскажу в рубрике «Вкус жизни». Ну а пока наслаждаемся музыкой. Зиверт нам признается в любви, а еще послушаем Андрея Губина и бесстрашную Наталью Подольскую с ее «Я не боюсь, мы встретимся раньше всего».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
6: И я.
8: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии равнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: одной орбите.
1: Опять.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди.
2: Ну вот уже и в прошлом остается Ваня Дмитриенко. Звезды тем временем нам подготовили настрой на 29 мая. Самое ближайшее будущее. Вот какой день отлично подойдет для общения, новых возможностей и даже финансовых решений. Главное, самые сложные задачи брать с утра. Ближе к вечеру внимание может начать разлетаться вместе с эмоциями. Ну, пятница, как ни крути. А на сегодня прощаемся. Пусть ваши люди, ваша музыка и ваше настроение всегда совпадают с вашей орбитой. Ньюша, Five Star Family и группа Сплин с песней «Мое сердце на дорожку». Здесь была Катя Савельева. Берегите себя. До

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжается судебное заседание, которое началось 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме, самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных – таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% – в любое свободное время, 8% – по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных – таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% – в любое свободное время, 8% – по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Ну а сейчас о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу 29 мая в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, а днем будет плюс 17, плюс 19.
3: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Билет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.